0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
16: Овода Тюркия Вюни Радио Са.
17: Аич Радио Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
5: Гитлеер Тюркияның Пети Радиосы.
6: Е Садай Тюркия.
7: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза Радиосы.
14: Эдо Ифонетис Тюркия.
2: Овди Радио Глаз Тюркия.
3: Гидар Радио Амурия Тюркия.
17: Ини Адала Радио Суара Тюркия.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este es Radio Voz de Turquía.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
12: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efir de Turkiye ovoz radiosa.
1: It Turkiye hangia radioya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
16: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерши Радио Садбури Тюркия Скма.
16: Овода Тюркия Уни Радио Са.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
4: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
7: Е садай Тюркия.
14: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
12: Эзо ифонетис Тюркия.
8: Олди радио глас Тюркия.
0: Гидар радио Амурия Тюркия.
17: Ини адала радио Суара Тюркия.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este radio voz de Turkiye.
15: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
19: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
6: It Turkiye hangia radio ya.
9: Oldu radio glas Turkiye.
18: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зъри и Турция.
10: Це ли ши Туарчи Чешън Бонко Дентай.
11: Инджан Кара, Радио Садай Турция.
12: Да, да Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Каяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода Турция Уни Радио Сад.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Овоза.
19: Гитлеяр Тюркиянын Тети Радиоси.
6: Е Садай Тюркия.
5: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза Радиосы.
11: Эдо Ифонетис Тюркия.
2: Овди Радио Глаз Тюркия.
17: Гидарреди Аммурия Тюркия.
0: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
15: Este es Radio Voz de Turquía.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
14: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde Radio Glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
4: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
6: استا اس لا ووس د ترکیه.
7: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
8: Юфлет Зари и Тюркия.
9: 这里是 Туарчи Чишен, Банкодиан Тай.
4: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
10: Да, Тюркия Ганг Радио, да.
11: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
12: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
13: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
14: Аич, Радио, Воча Тюркия.
15: Говорит Голос Тюркия.
16: Эфирда Тюркия овозы.
17: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
18: Е садай Тюркия.
19: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
4: Эзо ифонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
7: Гидар радио мурия Тюркия.
1: Ини адала радио суара Тюркия.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
17: Este es Radio Voz de Turquía.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
18: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
2: It Turkiye hangia radio ya.
0: Oldu radio glas Turkiye.
4: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишэн 广播电台.
0: Инджан Кара, радио Садае Туркия.
12: Да, Туркия ганг радио да.
13: Хосуме Туркия и дайна радио Гаяна.
14: Петерчия радио Садбури Туркия скма.
15: Овода Туркия уни радиосу.
16: Айч радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
5: Е садай Тюркия.
16: Аңлаватқаныңа Тюркия овоза радиосы.
7: Эво ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
2: Гидареди амурия Тюркия.
13: Ини адала радио суара Тюркия.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
0: Este radio voz de Turkia.
10: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkia.
16: Efirde Turkia ovoz radio sa.
5: It Turkia hangia radio ya. Ovde radio glas Turkia.
7: Turkia une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس ده ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Тюркия.
10: 这里是 Туарчи Чишен, Гуанхуден Тай.
11: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
12: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
15: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
16: Аич, Радио, Воча Тюркия.
17: Говорит Голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овозы.
19: Гитлеер Тюркияның пети радиосы.
6: Е садай Тюркия.
5: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
11: Эво ифонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
1: Гидарреди амурия Тюркия.
12: Ини адала радио суара Тюркия.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
17: Este radio voz de Turkiye.
20: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
21: Zboru wa glasot na Turkiye.
22: Efirde Turkiye ovoz radio.
23: It Turkiye hangi radio ya?
2: Oldu radio glas Turkiye.
24: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: Kra Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
9: Esta es la voz de Türkiye.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
11: Юфлет Зъри и Тюркия.
12: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Ден Тай.
13: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
14: Да, да, Тюркия Гаг, Радио, да.
15: Хосуме Тюркия и Дзайна, Радио Гаяна.
16: Етерчия Радио Садгури, Тюркия Скма.
17: Овода, Тюркия Вюни, Радио Сад.
18: Айч Радио Воча Тюркия.
19: Говорит голос Тюркия.
6: Эфирда Тюркия овоза.
8: Гитплеер Тюркияның тети радиосы.
11: Е садай Тюркия.
5: Аңлаватқаныңа Тюркия овоза радиосы.
13: Эво и фонетис Тюркия.
6: Олди радио глас Тюркия.
19: Гидарре диамурия Тюркия.
14: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
4: Este es Radio Voz de Turquía.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
0: It Turkiye hangia radioya?
6: Ovde radio glas Turkiye.
8: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бангодиан Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
12: Да, Туркия Ганг, Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
15: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
16: Аич, Радио, Воча Туркия.
17: Говорит Голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овозы.
19: Гитлер Туркияның тети радиосы.
5: Е садай Туркия.
4: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
2: Эзо ифонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
8: Гидарреди амурия Туркия.
1: Ини адала радио суара Туркия.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
16: Este radio voz de Turkia.
17: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkia.
9: Efirde Turkia ovoz radio sa.
0: It Turkia hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkia.
7: Turkia une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.